Братья, кто зрабил нас чужими? Кто зрабил нас чужими? Яны хочуць нішчыць руками твоими, але мы николи не пойдем за ими.

хулиганы, экстремисты, террористы. Толерантности не грамма, записаны фашисты. Бойки, крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: Еўразум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняццё санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што, якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, от як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые не виноваты, которые сидят и получили 10 лет за табличку «Нет войне», но это дает пример на будущее всему миру, что вы можете делать абсолютно что хотите, мы потом, у вас есть свое собственное население, и гуманный Запад всегда его обменяет и отменит санкции. И я считаю, что это самое неправильное решение, как бы оно жестко не звучало. Я сторонник, чтобы людей освобождали с помощью давления Запада, а не вот этих поблажек. Потому что Лукашенко открыл дорогу, показал, что я в своей стране могу делать все, что хочешь, показал, что я могу убивать, показал, что я могу быть соучастником, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не соблюдаются. Никто за этим не следит, никто не вводит, по сути дела, вторичные санкции. Просто вводят, озвучивают, чтобы другие боялись с ними работать. А никого, по сути дела, практически не догоняют, потому что случаи, которые есть, они единичные. Поэтому это очень-очень неправильно, с моей точки зрения. Вы террористам закладываете на будущее любому диктаторскому правителю, который придет через 5 лет к власти, через 10 в какой-то стране появится, что он может набрать заложников у себя внутри страны, вы на него чуть-чуть поругаетесь, ведете санкции, а потом, ну ладно, мучай свое население дальше, мы отменяем санкции, выпуская этих людей, слава богу, что живыми.
3: Ну, але, глядзі, ўсё ж такі, можа быць, працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну, как бы, і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешна, хочам і міра ва Украіне, і смена рэжымы ў, рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі. Але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот этымі перамовамі, якія вёў ЗША Коул з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Европа глядзіць. А можа і нам пайсці, можа і нам тут как бы пачынаць нешта рабіць, і палітвязняў вызвалім, і праз вось такую супрацу, як яны ў чаргова раскажуць, хоць трошачку адцягнем Лукашэнку ад Пуціна. А тут яшчэ вот пачынаюцца такія працэсы на Расію амерыканскія. Ну, пачнуцца не пачнуцца, але захады ідуць. І, можа быць, усё к этому і ідзе. Сальют и Украину, и Беларусь.
4: Не, ну тут, я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет, он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда у преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает. И мир ничего не может сделать. Ты ж видишь, по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно. Это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило. Я по-другому это не назову. Потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
3: Ну так, да, я так само выступ Рубио послухал, почитал, и так думаю, вот тебе только что они рассказывали, я приду к уладе, и там буквально за 3 дни мир в Украине будет, а зараз они кажут уже, что ну, перед посылок для того, как ближайшим часом некое там, навод перемовный процесс по миру в Украине был, это немогчимо. То есть все уже сдулись, уже одежь ваши обещания. А сам ты как бачишь, вот, накольки реально что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные там те шейки нибудь портовые, там зерневые перемирия.
4: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила, потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром? Вы против нас ввели санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну кто ж на это пойдет? Ну вот его ответ, что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
1: Будущая зима в Украине может стать еще больше тяжкой, чем попередняя, когда Россия безбожно атаковала энергетичную инфраструктуру, а люди сидели без светла и электричности.
2: Как краина рыхтуется до зимового периода? Протягивая Александр Балаганов.
4: Они же это начинают с 22 года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22 года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они ж не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. Есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без воды, без света. Ну, я эти помню еще с прошлого года видео тяжелые, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то раза в 3 точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Но вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит говорить Путин, движуха.
3: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22-го года почалась, а с 14-го года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, какие настрои в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Ти вот як ты описал бы?
4: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Буй говорит: нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают. Все уже как-то ждем, пока он сдохнет. Выбора нету. Будем сопротивляться.
3: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине! Живе Беларусь!
4: Героям слава! Живе вечно!
2: Далей у программе «Евразум».
1: Беларусы под обороной ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
0: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра вайну ва Украіне, вайну бачаную бачамі звычайнага жыхара. Трывога так характарызуе свой настрой на сярэдзіну восені. Тимафей Кахновіч, беларус, які стала жыве ў Кіеве. Працягваюцца абстрэлы гарадской інфраструктуры, рэгулярныя паветраныя трывогі і прылёты ракет. А наперадзе яшчэ зіма, кажа наш суразмоўца.
2: Ну да, силы еще есть, но вообще настроение, конечно, такое достаточно тревожное, потому что вот не прекращаются тревоги 24/7, и ну вот буквально мы с вами сейчас разговариваем, тревоги нету, а буквально там полчаса назад вот рядом с нами сбивали, то есть работало ПВО. То есть, конечно, настроение от этого лучше не становится. Дети ходят в школу и в основном в укрытиях, а большинство детей и даже и в школу не ходят, а онлайн учатся, потому что школы так за 5 лет и не удосужились укрытия поделать. То есть там, я не знаю, администрация этих школ или еще кто там. И, ну, конечно, настроение достаточно такое тревожное в ожидании холодов и зимы. Ну и честно скажу, что все эти всякие коррупционные скандалы в Украине, они тоже не добавляют оптимизма, потому что, ну, как-то совсем ни в какие ворота это все не лезет. Когда тут люди, можно сказать, выживают, а кто-то страдает ерундой, мягко говоря.
3: Тема мобилизации в Украине застается одной из самых острых. То как это питание обмерковывается сирот ваших знакомых, как это уплывает на огульную атмосферу в громадстве?
2: У меня такой круг общения уже такой более взрослый, который в основном уже там 50+, поэтому в принципе, ну, не то, что нас не касается, но касается всех. В принципе, ну, терпимо. Понятное дело, что, ну, как бы закон есть закон, служить надо и по-разному. То есть так однозначно как-то ответить сложно. Вот. Ну, в общем, но тема больная, острая. Ну, в принципе, как бы видишь, вот то время от времени проверки, блокпосты, ТЦКшники проверяют документы. То есть, ну, тоже как бы все оно понятно. Людей не хватает. Вот. Но, конечно, сложный вопрос такой. Достаточно.
3: Як новини впливають так само на ваш настрой, а як відбувається цей безконечний інформаційний поток про війну? Чи читаєте ви ці новини?
2: Ну, да, конечно, мы следим, что, ну, я вот уже повторяю, эти коррупционные наши скандалы, от них, естественно, вообще не денешься, и, естественно, они влияют на настроение. Вот, потом, ну, новины, новости зарубежные, то есть, как бы, в плане, там, не знаю, поддержки Украины в мире цивилизованном. Понятное дело, что там смотришь там за действиями там президента США, что он там вытворяет, так скажем. Вот, ну, то есть, конечно же, да, в основном, ну, мы следим, то есть вот и мое окружение, там, друзья, знакомые, постоянно читаем, там, смотрим, анализируем, естественно. Без этого, ну, никак, потому что как-то, но все равно, вот, к сожалению, такое личное мое мнение, что война еще продлится не один год.
3: Где вы находите кропки опоры, психологичные ресурсы, как не поддаваться апатии, когда сдается, что вы как раз в войне еще нема конца, что она еще будет тянуться годами?
2: В семье, в жене, в детях, в друзьях, там, кто вот живет рядом. То есть, ну, даже честно скажу, что иногда и не хватает, и нету желания, не хватает настроения там встречаться даже по выходным, как-то все более замкнутые сейчас стали. Но прежде всего, конечно, это семья. Вот это точка опоры, потому что держимся вместе. В общем, семья — это основное.
3: Что позволяет жить, протягивать, смагаться и так далее? Где вы находите эти ресурсы? Вы уже узгадали про семью, а может, что-то еще? Что вам позволяет рухаться, не глядя ни на что?
2: Ой, ну такой вопрос. Конечно, ну мы все живем, ну родители, я имею в виду, живут ради детей, чтобы все-таки у них было какое-то будущее. Понимаете, очень сложный такой вопрос. Куда-то выезжать мы пока так не припекло. В принципе, в Украине еще все достаточно, ну, неплохо. Я имею в виду, что если как бы так вот смотреть в плане там образования, медицины и сравнивать с вот теми же услугами где-то за границей, то есть где живут наши беженцы украинские, наши друзья какие-то, знакомые, то есть общаемся же, сравниваем. Ну, конечно, то есть все-таки, несмотря на войну и вот эти воздушные тревоги, атаки, то есть, ну, тем не менее, в Украине еще очень высокий уровень сервиса в сравнении там с той же Европой. И это на самом деле как бы во многом тоже как бы держит. Ну и дело в том, что украинцы, ну, реально так стали, ну вот на таком бытовом уровне друг другу более близкие, трепетные, отзывчивые. Вот, то есть все друг друга, конечно же, понимают, сочувствуют. И, ну и получается, что мы как бы вместе и все это переживаем. И, наверное, это и есть тоже помимо вот семьи, вот эта семья в таком большом понимании украинцев, семья украинцев, вот она тоже поддерживает, потому что, ну, какие-то прилеты все переживают, там помогают и деньгами, или просто своим вниманием, или временем. Ну, я думаю, вот как-то так.
1: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 4 гады і больш за 7 месяцаў. За гэты час вораг разбурыў ці пашкодзіў практычна ўсе украінскія электрастанцыі. Сёння Расія працягвае нішчыць крытычную інфраструктуру, а мірныя жыхары часта застаюцца без электрычнасці, рызыкуюць быць і без цяпла з надыходам халадоў.

0: Раніца з рацыяй у пятніцу. Ініцыятыва «Ружовыя хусткі» прапануе беларускім жанчынам, як палітвязынкам, так і тым, хто апынуўся ў замежжы па розных прычынах, далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», якая ладзіцца ў Літве і Польшчы. 15 кастрычніка ў Вільні бясплатна правядуць абследаванні і кансультацыі па тэме раку малочнай залозы, а ў Польшчы гэта можна будзе зрабіць бясплатна па праграме Народнага фонду здароўя. З прадстаўніцай ініцыятывы «Ружовыя хусткі» пра гэтую акцыю пагаварыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра вашу акцыю «Ружовы кастрычнік». Вось, яна накіраваная толькі на палітвязанак ці ўсё ж такі на ўсіх беларускіх жанчын у замежжы?
2: Это не конкретно наша акция. Это весь мир много лет проводит месяц информированности о раке груди. И проводится он в октябре. Он и на территории Беларуси проходит, и на территории Литвы, и на территории Польши, во всех вообще, в принципе, странах. И основа – это, конечно, информированность о том, чтобы женщины проверяли свое здоровье, проверяли себя. И если мы говорим только ли на политзаключенных, либо на неограниченный спектр людей, то, конечно, мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, закрывают какие-то базовые медицинские потребности, то женщины, которые просто находятся в эмиграции, особенно если находятся с детками, особенно если супруга, например, нету, то есть женщина соло воспитывает деток в эмиграции, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету, и мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить, потому что, опять же, мы знаем, что и медийные женщины, и Екатерина Водоносова, и Екатерина Пытлева, они много в паблике рассказывают, делают очень большую, очень важную работу, рассказывают о том, как они переживали этот опыт, то женщины, которые не медийные, у которых нету такой поддержки в плане там сборов каких-то еще чего-то, ну вот на них в первую очередь хотелось бы, конечно, чтобы таргетирована наша акция была.
1: То бок вы, атрымліваецца, что долучились до этой основной акции, и вот я поглядела, что вы там рекламуете медицинские этой установы с Польши і Літвы. Частка накіравана там на Польшу і на Літву. Я напісала ў гэтую медычную установу ў Літву, там па ўсіх дадзеных, што там было. Там напісана, што да 14 кастрычніка можна падацца. Я напісала на аналіз крыві, і мне прыйшоў ўжо адказ, што ўжо, прабачце, мест нема. Гэта вось так вельмі папулярна, ці гэта накіравана на абмежаваную колькасць вось толькі месцаў?
2: Во-первых, там в самой непосредственно акции было написано, что ограниченная количество мест. Почему? Потому что организация, которая проводила УЗИ груди и вот эти вот анализы, не очень релевантна просто сама история там, например, с лекциями, потому что они все-таки лекцию, если мы про Литву говорим, читают на литовском языке, мало кто из белорусок может себе позволить нормально и адекватно воспринять то, что будут говорить, потому что все-таки уровень знания языка, он небольшой. А вот именно сами непосредственные исследования, да, там было изначально написано, что, и мы на это давали ссылку, о том, что эта акция имеет ограниченное количество участниц, поскольку, например, просительницы убежища, которые не покрываются, например, СОДРой на территории Литвы, могли обратиться. Поэтому, да, вот так, к сожалению.
1: Это было популярно, отремливается. А вы скажите, Криласка, какие симптомы або измена молочной залозы повинны стать нагодой неоткладно звернуться до лекара?
2: Я такие разъяснения не могу давать, потому что я все-таки не являюсь врачом-мамологом. Мы в начале этого года делали достаточно большую информационную кампанию о том, каким образом те, кто находится на территории Польши, либо на территории Литвы, могут бесплатно получать соответствующую помощь по программам профилактики. И все-таки я полагаю, что в данной ситуации в первую очередь врачи должны комментировать. У меня не то образование, чтобы я давала такого рода рекомендации. Вообще необходимо всем проходить проходить эти исследования, проверять грудь хотя бы раз в 2 года. Там же есть градация в зависимости от возраста. Чем старше становится женщина, тем чаще надо проверяться. Поэтому тут надо следовать тем программам, которые проводятся именно врачами. Потому что у нас информационная кампания, мы напоминаем женщинам, что у них есть эти возможности, и они должны их реализовывать. У них есть возможность это все получить, вот эту помощь, и мы напоминаем постоянно про это.
0: А полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти в телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туда можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах.

0: Фаліт Хіт з Віталем Циганковим.
1: У Мінську проходять антитерористичні учені країн СНД і Шанхайська організація супрацовництва «Євразія Антитерор 2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовкой арене. Поводле легенды, захоп закладников отбылся подчас хоккейного матча. Террористы небыто проникли на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В последние месяцы в Беларуси все частей проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается впершиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназів у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вучення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організацію, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учения проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и имеют антитеррористичную формулировку. Але сам факт присутствия КВИР у Беларуси политично-идеологично навряд ли может сподобаться Вашингтону. Больше того, 1 кастрычника американский Минфин обвестил новые санкции супроти иранских автомобильных, чыгуначных и промысловых сеток и попередил об рызыках для замежных удельников и схем обыходу санкций. Тому в Вашингтоне могут поглядеть на Минск прикладно так. Мы спробуем вывести Беларусь с частки российской залежности, с изоляции, а Беларусь одночасово демонструет супрацу с одним из головных противников США. Так что приезд иранцев у Минск, безумовно, может стать певным раздражняльником для Вашингтона. Але навряд ли США хоть неким чином это выкажут. Значно больш серйозной проблемой для американсько-белорусских отношений было б, коли б за гэтым стояло реальное военно-технічне супрацовніцтва, передача Ірану технологій, вытворчасць дронаў альбо ракет, допомога в обыходе американских санкций, финансовые схемы и так далее. Менавіта такие речи теперь США мэтанакіравана пераследуюць у дачыненні до Ірану. Американско-белорусский трек зараз будуется не вокруг того, как Лукашенко стал геополитичным союзником США. В Вашингтоне разумеют нереальность такого повороту у теперешней ситуации. А коли США выкажут некие претензии, то это учение Минск может оправдывать как шматбаковую акцию Шанхайской организации супрацовництва, а нияким чином не белорусско-иранский военный альянс.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: После двух нападов на школьников некоторые школы у Польши отменили занятки 9 кастрычника. Держдеп США покинул Беларусь сярод держав, которые занимаются гандлем людьми. Представницей по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси стала Вероника Станкевич.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Мазовецким воеводстве Польши некоторые школы и дошкольные установы отменяют занятки. Администрация закликает детей оставаться дома. У тех установок, где занятки протягнутся, будут задействованы додатковые патрули полиции и муниципальной оховы. Это реакция на подеи, которые отбылись в школах Мазовецкого воеводства на этом тыдне. 7 кастрычника на вучнев и наставников школы у Астраленцы напал 19-годовый хлопец. И он поранил 5 вучнев, 2 наставников и 2 минаков. 8 кастрычника у городе Лешчыдол Навіны каля Вышкава 15-годовый подлеток с ножом забил дворника школы и поранил наставницу и директора. Полиция закликает людей не поддаваться панице и позбегать и лживых поведомлений. У соцсетках ходят шутки, быцем напады на школы связаны с онлайн-челленджем. У СМИ з'явились известки, быцем черговый напад рыхтуются 9 кастрычника. У полиции заявляют, что покуль нема никаких прикмет того, что такая подея сапраўды адбудзецца. До беларускіх тэм. Беларусь одна з 12 держав у свете, у яких подтверджена политика ці практика гандлю людьми. Про гэта говорится у штогадовым адпаведным докладе Держдепартамента США. Беларусь трапила у спіс таких держав яшчэ ў 2024 годзе. Так само у пералік тады ўвайшлі Афганістан, Мьянма, Китай, Куба, Эритрея, Іран, КНДР, Россия, Паўднёвы Судан, Судан и Сирия. Сёлета Сирию со спісу выключили. У гэты пералік трапляюць державы, у яких назіраюцца прыкметы гандлю людьми, у фінансаваных державай программах, практики примусовой працы у розных секторах, сексуального рабства в урадовых лагерах, вербовки дзяцей солдат. Беларусь атрымала у ім рейтинг 3-го узроўню. Да яго адносяць краіны, якія не цалкам выконваюць мінімальныя стандарты амерыканскага закона і не прыкладаюць намаганні, каб адпавядаць гэтым стандартам. Да іншых тэм. Обследоваться и отримать консультации по теме раку молочной залозы могут белорусские женщины Литвы и Польши. Это можно бесплатно сделать 15 кастрычника у Вильни в онкологичном центре ОНКО, а у Польши по программе Народного фонда здоровья НФЗ. Про это поведомляет инициатива «Ружовые хустки», якая пропонует долучиться до акции «Ружового кастрычника», что ладится у Литве и Польши, каже представница инициативы.
4: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на кон бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах. У команды працуе каля 15 волонтеров, которые готовы помогать женщинам у складанных ситуациях. Светлана Тихановская призначила Веронику Станкевич на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение принятое на подставе рекомендации Координационной Рады в отповедности с процедурой. Ранее у Координационной Рады прошли слухания 3 кандидаток на эту посаду. По выниках рейтингового голосования Рада рекомендовала до призначения Веронику Станкевич. Ее кандидатуру вылучила фракция «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». Вероніка Станкевич – координатор ініціатывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі і атрымаць неабходную сацыяльную, юрыдычную і іншую падтрымку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, вось і дачакаліся, вось і дажылі. Пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Не гледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут о Торвальд, Poets of the Fall, таксама Дотрі, Эмі Вайнхаус, Наві Бэнд ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым мы пагаворым пра тое, што ўсе ведаюць і пра што ўсе ведаюць, так? І памятаюць яшчэ 20-ы год, я ўпэўнены. Даведаецеся пра, ну, 10 такіх звыклых, здаецца, рэчаў, пасля якіх ўсё ж такі лепш тэрмінова памыць рукі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывут туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

Россия узмацняет атаки на громадянское насельництво Украины. Киев просит скликать посяджение Совета безопасности ООН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краутцовой. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация. Расскажу Владимир Лапцевич. Варта дачакаться.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.com

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM у Белостоку де Городни, 99.2 FM у Берестиды Белой Подляски. Так само привитание всем, кто слухает нас онлайн, рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, але я так думаю, что месяцами все ж таки изменливая хмарность. Ну, то бок, 10 больше сонника, 10 меньше. Головное, это то, что без остатных опадков. Температура по ветра от 12 до 15 тепла, ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 9 кастрычника 1969-го народилася Пи-Джей Харви, полное имя Поли Джин Харви, британская альтернативная спявачка, музыка и автор песень. Почала свою карьеру у таких проектах, как инструментальный гурт «Болонья», где она играла на саксофоне, и фолк-трио «Поликатс», у складе якого 18-годовая Поли написала свои первые песни. Были и иншие гурты, и иншие проекты, але ее уласная музычная формация под назвой Пи-Джей Харви повстала у 91-го. Першым годзе. Дэбютны альбом прыцягнуў да сябе ўвагу прыхільнікаў і крытыкаў у галіне альтэрнатыўнай музыкі. Часопіс Rolling Stone назваў тады 22-гадовую Харві лепшым аўтарам песень і лепшай новай спявачкай.

Игорь Эдуардская, Радио Рация. Доброй пятницы вам ожидаю. 98.1 FM у Белотокуда и Гарудни. 99.2 FM у Бьюрсельбелы Подрядски. Ды так само торны терраце кропко кумно. Это наши координаты. Мы навіны почуем докладно про 4 хвилины. У нашем эфире Тихоруская подтримливая Бьюрсельбелы выдавцу, який трапил базу вышоку. Программу вас не сдавна размовляли у нашем эфире. Ну и так само, як былы политвязяне обвинуваются у подрыхтовцы забойства у Литве. Про 4 хвилины, я еще раз нагадаю, гляд іншая тема у новинах на нашей хвале. Обовязково прогучать, но мы разом дочекаемся.

0: з рацыяй.
1: Состоится за доклад о полкадине до 19 Беларуси до 18 Польши на перде афиша культурных подеев, ну а так сама ягода в пятницу. Афиша культурных подеев нам наступные выходные, которые завтра уже распочинаются. Ах, это пятница вечер. Я передаю вам щирое приветствие. При надворье в нашем помежном регионе, ну такое больше осенское, зараз хмары ходят гуляют по нашим помежным регионе, да и первожно без опадку. Вероятность опадку 5-10%, такие информация от синоптиков. У ночи сегодня плюс 8-10, ну и зараз трошечки больше, чем все к нам прогнозуют синоптики на ночь. Плюс 11 зараз у Лидиды Гародни, 11 так само в Белостоку, 12 у Волковыску ды Гайноце, плюс 13 зараз у Берести, 13 у Кобрине, ды 12 у Пинску. Заходний ветер, увага, моцная, ды холодноватая порывы до 15-20 метров за секунду, понижена атмосферная тиск. И он у вас, окажучи, и далее застанется пониженным, будет трошки туды-сюды багаться, трошки повысится, але нормы не досягне. 10 кастрычника завтра на двор я сформирую холодная неустойливая поветренная масса, в день так само пошне перемещаться завтра с полночных частках Польши, ближе до нашего помежного региона атмосферный фронт. В облачно с прояснениями у ночи местами по полночи, в день на большей части территории нашего помежного региона. Завтра чекаем невеликие дожди. Ветер паўднёва-заходні порывисты. Ночью местами моцная порыва. Температура поветра завтра и у неделю в день до плюс 13. Плюс 10 только на початку наступного тыдня у понеделок ды у аўторак.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніюш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца о 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап. Чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак о 18:30 у бары «Beer for you», што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» ды «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак о 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Беластоку». У яго рамках Цэнтр беларускай культуры у Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес. Рака». Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк. Выставу можна пабачыць у суботу 10 кастрычніка з 11 па 20 гадзіну, а ў нядзелю 11 кастрычніка з 11 па 18 гадзіны на архітэктурным факультэце Беластоцкай політэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. У суботу 10 кастрычніка ў Беластоку стартуе 10-ты фестываль «Напрамак усходы». На рынку Касцюшкі каля музея ратушы адкрыецца пленэравая выстава, прысвечаная 10-годзю фестывалю. 11 кастрычніка ў нядзелю, а 18 гадзіне ў кінатэатры «Тоны» пачнецца спектакль «Ромео і Джульетта», які прадставіць нацыянальны акадэмічны тэатр з Еревана. Фільмовае Падляшша атакуе Kultury 2026. Białostocki Ośrodek Kultury i dyskusyjny filmowy klub GAG zapraszają w sobotę 10 kastrycznika na 23. Wielkie Świata Podlaskiego Kino twórców i gledaczów. A w 18. godzinie u Kinoteatry Forum pocznutся прогляды незалежного кино. Международные фестивали давнего мастацтва имя Изабели Браницкой 2026 у неделю 11 кастрычника у Ауле Магна Палацу Браницких прогучить концерт «Новер он аксион». На сцене сустрянется историчный танец, театр, пантомима и музыка, выкананные на стародавних инструментах. Початок о 19 године. Подлеская опера и филармония запрашає на постановку ораторий «Дяди» Мицкевич у музичных оформлениях Петра Назарука и Кшиштофа Гердзина, либретта Петра Тамашука, шедевр романтизму у сучасной форме, кранальный твор, натхнены другой часткой «Дяду» Адама Мицкевича, який сполучає моц ораторії з драматургией театру. Спектакль покажуть у суботу 10 кастрычника о 19 године и у неделю 11 кастрычника о 18 године. Каса хорых 50-х годов. Юбилейный концерт отбудется у Белостоцким клубе «Шестян» у неделю 11 кастрычника, початок о 18 године. Осетска грехута, незабывная песни. Гайнелский дом культуры запрашивает у неделю 11 кастрычника на концерт, присвеченный творчести Агнешки Осетской и Марка Грехуты. У программе прогучать самые выбитные, самые ведомые песни. У выконании Томаша Стынчика с гуртом. Початок о 18 годзине.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. У чацвер Лукашэнка паляцеў у Туркменістан на саміт СНД. У аэрапорце яго сустрэлі вялізным банэрам з ягоным жа партрэтам і надпісам па-беларуску «Сардэчна запрашаем».
1: Дзеці ў нацыянальных строях з пшанічным хлебам віталі яго па-беларуску. Але беларускі кіраўнік прынцыпова адказваў ім «Здравствуйте».
0: У Ашхабадзе Лукашэнка правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістана Сердарам Бердымухамедавым. Пра што ішла гаворка, невядома. Але выданне «План Б» згадала, што наладзіць эканамічныя адносіны з цэнтральна-азіяцкай краінай у Беларусі не атрымліваецца ўжо дзесяцігоддзямі.
1: Ва ўсім вінаваты гарлыкскі гак. У 2009 годзе контракт на 1 мільярд долараў на будаўніцтва беларускім падрадчыкам камбіната абярнуўся шматгадовай судовай цяжбай. І сумы, мяркуючы па ўсім, не канчатковыя.
0: Ці здабудзе Лукашэнка буйныя контракты пасля гэтай паездкі? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў гэта з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай плану Б Вольгай Лойка.
2: Зараз мне тут прилетело как бы відео ад пула першага про тое, як лукашэнкаўскі самалёт далятеў там у Туркменбашы, у Туркменістан, прызямляецца. І я падумаў, ну это ж вот наш галоўны дабытчык шматмільённых контрактаў для беларускай эканомікі. Не, ну, ёсць яшчэ Шэйман, но пра яго контракты асабліва так как-то нам не публічаць. Вот. А гэты прыязджае і расказывае: "Вот я дагаварыўся, а вы сейчас давайте работайте". Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разное, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство Гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуль что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, но что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, а и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именно Лукашенко, вот тем, что вот что-то пошло не так. Так, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойка.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудного Азота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами... Ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так тут все понятно. Повесили на предприятие и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же Газпром, фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супрать его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь? Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится, вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну, да, но просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрознения, чисто так вот...
3: Абсолютно. И чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да, уже и троху отрымливай. Хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все ж таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуют, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойка, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
4: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Above the Golden State на хвалях беларускага радио рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Нагадаю про надворье. У ночи на беларуско-польском помежжи без істотных ападков. Температура поветра от 7 до 10 тепла. Завтра раницей похмурно с прояснениями. Местцами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 9 до 12 тепла. Ветер паўднёва-заходні от слабого до умеранага. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 12-14 со знаком плюс. Ну а про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями и у понеделок, суббота, неделя, понеделок. Так, короче, уикенд и понеделок. Про это вам расскажу, дочекайтесь.

буду с тобою танцором на свете, где горы, не горы, беда, не беда, декаданс, эвиденс, поту, песочек, хай.

0: да.
1: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации и зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бардовская осень на Подляшши стартует праз 2 тыдні. Про это да про иншее, вось уже литерально праз 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Федерація.
1: Грузинская гостепримальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относительно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні. Рація.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 9 кастрычника 1952-го народился Деннис Уильям Страттон, ангельский музыка, вядомый як былы гитарист гурта Iron Maiden, где он працавал с кастрычника 79-го по кастрычник 80-го года. Поудельничал у записи дебютного одноименного альбома гурта, песню оттули слухаем.